Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и инициативность в рамках процесса урегулирования. «России удалось сохранить с Ватиканом доверительный и взаимоуважительный диалог», подчеркнул Сергей Лавров. Донбасс – часть России, и управление им третьей стороной исключено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, представитель Кремля ответил на заявление Владимира Зеленского, который среди вариантов урегулирования назвал создание буферной свободной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей стороны. «Вряд ли третья сторона может заниматься управлением регионом России», отметил Песков.
0: Россия.
1: Стартовали дебаты на радио перед выборами в Госдуму. Дебаты проходят на волнах трех радиостанций. Также каждая из 10 партий, участвующих в предвыборной кампании, в период агитации получила одинаковое бесплатное эфирное время на 5 государственных телеканалах. Агитация на телевидении, радио и в периодических печатных изданиях продлится до первого дня голосования, до 18 сентября. В Приамурье построят крупнейшую в России солнечную электростанцию. Ее мощность составит 610 мегаватт. Ожидается, что станция покроет около 10% прогнозируемого дефицита в Объединенной энергосистеме Востока. Как отмечает российская газета, Амурская область – подходящее место для размещения солнечной электростанции. В регионе насчитывается около 300 ясных дней в году.
0: Транспорт.
1: Купить билеты на поезд и оплатить товары в пути можно будет цифровыми рублями. Запустить такую опцию планирует перевозчик Grand Service Express. Новшество коснется поездов, курсирующих в Крым и между городами материковой части России. В поездах «Таврия» принимать цифровой рубль могут уже более половины терминалов. На сайте компании идет тестирование приема платежей. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».
3: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Ватикан готов предоставить свои услуги в надежде на мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое заявление сделал секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча Лаврова и Галлахера прошла во вторник в Москве. По итогам переговоров Лавров сообщил, что Россия благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине. Европа обещает ускорить выделение Украине денег на оборону, но ставит при этом условия. В частности, представитель Еврокомиссии Бала Шуйвари заявил, что Еврокомиссия пока не разрешила Украине закупать у США средства противовоздушной обороны «Патриот» на деньги из программы военного финансирования Евросоюза на 90 миллиардов евро. Оружие на эти деньги будут производить только в ЕС или на Украине.
0: Россия.
1: Точно пойдут на выборы в Госдуму более 40% опрошенных россиян. При этом 13% респондентов заявили, что вероятнее всего пойдут на выборы или скорее примут участие, чем не примут. А 16% отметили, что абсолютно точно не пойдут голосовать. Об этом сообщили в фонде «Общественное мнение». Учебники издательства «Просвещение» стали дешевле. Цены снижены более чем на 90 наименований учебников. Речь об учебных пособиях по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях снижение цен составило почти 80%. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Многие функции в автомобилях не востребованы у водителей. Это установлено в ходе опроса, проведенного британскими исследователями из компании Sensus White. Более 25% респондентов никогда не включают адаптивный круиз-контроль. 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения. Почти еще столько же водителей не используют функции удержания в полосе. Минимум 30% владельцев авто с проекционными дисплеями не активируют эту опцию. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Индия планируют отменить визовые сборы для туристов. Это должно увеличить спрос на взаимные поездки. Как сообщили в Минэкономразвитии России, стороны уже ведут переговоры по этой теме. Напомню, сейчас стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3,5 тысячи рублей. Оформление двукратной визы обойдется в 7,5 тысяч, многократной – в 9900 рублей. У Европы для Украины пока нет конкретных предложений по военной помощи. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль сообщил, что он беседовал на эту тему с несколькими иностранными коллегами, но ФРГ не получала конкретных обещаний от других стран по поводу передачи Украине систем противовоздушной обороны.
0: Россия.
1: Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Ижавия» на выполнение международных рейсов. Это следует из материалов ведомства. Сертификат эксплуатанта-перевозчика был аннулирован с 1 августа. «Ижавия» могут лишить допуска к рейсам почти по 80 направлениям в несколько стран. Сейчас обязательства «Ижавия» перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Большинство россиян закладывают на расходы на подготовку своего ребенка в школу от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Такие суммы назвали почти 65% опрошенных в ходе исследования Росгосстраха. Каждый пятый родитель рассчитывает при этом уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% готовы потратить более 30 тысяч. Отмечается, что россияне также стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на 1 сентября.
0: Транспорт.
1: Российско-белорусский самолет «Освей» планируют собирать в Нижнем Новгороде. Там находится завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что опытный образец «Освея» должен быть готов в следующем году. «Самолет планируется поставлять в другие страны», — добавил Мантуров. Кто может выступить заказчиком, первый вице-премьер не уточнил. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Индия планируют отменить визовые сборы для туристов. Это должно увеличить спрос на взаимные поездки. Как сообщили в Минэкономразвитии России, стороны уже ведут переговоры по этой теме. Напомню, сейчас стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3,5 тысячи рублей. Оформление двукратной визы обойдется в 7,5 тысяч, многократной – в 9 900 рублей. У Европы для Украины пока нет конкретных предложений по военной помощи. Глава МИД Германии Йохан Вадефуль сообщил, что он беседовал на эту тему

0: с несколькими иностранными коллегами, но ФРГ не получала конкретных обещаний от других стран по поводу передачи Украине систем противовоздушной обороны.
1: Россия.
0: Росавиация планирует аннулировать допуски авиакомпании «Ижавия» на выполнение международных рейсов. Это следует из материалов ведомства. Сертификат эксплуатанта-перевозчика был аннулирован с 1 августа. «Ижавия» могут лишить допуска к рейсам почти по 80 направлениям в несколько стран. Сейчас обязательства «Ижавия» перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Большинство россиян закладывают на расходы на подготовку своего ребенка в школу от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Такие суммы назвали почти 65% опрошенных в ходе исследования Росгосстраха. Каждый пятый родитель рассчитывает при этом уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% готовы потратить более 30 тысяч. Отмечается, что россияне также стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на 1 сентября.
1: Транспорт.
0: Российско-белорусский самолет «Освей» планируют собирать в Нижнем Новгороде. Там находится завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что опытный образец «Освея» должен быть готов в следующем году. «Самолет планируется поставлять в другие страны», — добавил Мантуров. Кто может выступить заказчиком, первый вице-премьер не уточнил. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство просвещения разъяснило правила приема в 10 класс. Вступительные испытания только для профильных классов. И если ребенок успешно их сдал, отказать в зачислении нельзя, подчеркнул министр просвещения Сергей

0: продавцов. В случае, если школа не берет ребенка в профильный класс, она обязана предложить место в классе универсального профиля. Если же мест в школе не хватает, региональные власти должны найти другое доступное общеобразовательное учреждение для ребенка.
1: Мир.
0: Российский рынок топлива получит дополнительный источник поставок. Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Казахстане будет направлять в Россию до 70% произведенных бензина и дизеля. Остальная часть останется для местных нужд. Завод в Западно-Казахстанской области работает на российском сырье, которое доставляется по железной дороге. Министерство энергетики Казахстана отметило, что предприятие не попадает под санкционные ограничения, поэтому поставки могут начаться немедленно. На Международной космической станции астронавты провели выход в открытый космос. Они у Минона и Софии Адено успешно установили новую антенну, которая обеспечивает связь станции с Землей. На это ушло 6,5 часов. Предыдущая попытка была принята 8 дней назад, но тогда специалисты успели только снять старую антенну. Сейчас на орбите работают 7 человек, в том числе наши космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.
1: Здоровье.
0: Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках стартует в России с 1 сентября. Такие мобильные пункты появятся в селах, где нет стационарных аптечных пунктов. Аптеки будут продавать самые нужные препараты, но без наркотических, спиртосодержащих или требующих особого хранения лекарств. Эксперимент продлится 3 года. Участвовать в нем готовы 11 регионов России.
1: Транспорт.
0: Также в аэропортах вводят единый стандарт медпомощи. С 1 сентября все воздушные гавани страны должны будут открыть фельдшерские здравпункты, причем по единому стандарту. Круглосуточную помощь смогут получить в них не только пассажиры, но и встречающие, провожающие, сотрудники в любом терминале или на взлетном поле. В штате каждого пункта будут заведующий, фельдшер, медсестра и санитарка. Ответственность за качество услуг станут нести не воздушные гавани, а лицензированные медицинские организации. Новые правила будут действовать до 2032 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство просвещения разъяснило правила приема в 10 класс. Вступительные испытания только для профильных классов. И если ребенок успешно их сдал, отказать в зачислении нельзя, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. В случае, если школа не берет ребенка в профильный класс, она обязана предложить место в классе универсального профиля. Если же мест в школе не хватает, региональные власти должны найти другое доступное общеобразовательное учреждение для ребенка.
0: Мир.
1: Российский рынок топлива получит дополнительный источник поставок. Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Казахстане будет направлять в Россию до 70% произведенных бензина и дизеля. Остальная часть останется для местных нужд. Завод в Западно-Казахстанской области работает на российском сырье, которое доставляется по железной дороге. Министерство энергетики Казахстана отметило, что предприятие не попадает под санкционные ограничения, поэтому поставки могут начаться немедленно. На Международной космической станции астронавты провели выход в открытый космос. Они, Уминон и София Дено, успешно установили новую антенну, которая обеспечивает связь станции с Землей. На это ушло 6,5 часов. Предыдущая попытка была принята 8 дней назад, но тогда специалисты успели только снять старую антенну. Сейчас на орбите работают 7 человек, в том числе наши космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.
0: Здоровье.
1: Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках стартует в России с 1 сентября. Такие мобильные пункты появятся в селах, где нет стационарных аптечных пунктов. Аптеки будут продавать самые нужные препараты, но без наркотических, спиртосодержащих или требующих особого хранения лекарств. Эксперимент продлится 3 года. Участвовать в нем готовы 11 регионов России.
0: Транспорт.
1: Также в аэропортах вводят единый стандарт медпомощи. С 1 сентября все воздушные гавани страны должны будут открыть фельдшерские здравпункты, причем по единому стандарту. Круглосуточную помощь смогут получить в них не только пассажиры, но и встречающие и провожающие сотрудники в любом терминале или на взлетном поле. В штате каждого пункта будут заведующий, фельдшер, медсестра и санитарка. Ответственность

0: За качество услуг станут нести не воздушные гавани, а лицензированные медицинские организации. Новые правила будут действовать до 2032 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин. Собрать ребенка в школу в этом году обходится родителям в среднем в 49 тысяч рублей. Такие данные публикуют ВЦИОМ. Больше всего денег уходит на одежду и обувь, почти 28 тысяч рублей. В научном совете социологического центра отмечают, что родители стали чаще выбирать более доступные товары, активнее использовать скидки и маркетплейсы, а также сокращать количество покупок внутри отдельных категорий.
0: Столица.
1: В Москве побывал директор американского ЦРУ Джон Рэдклифф. Он прилетел накануне с необъявленным визитом на военном самолете из Риги, провел переговоры с официальными лицами и покинул страну. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на CBS News. Официально визит главы ЦРУ не подтверждали ни Кремль, ни Белый дом.
0: Мир.
1: В Южной Корее завершилась забастовка на заводах Hyundai, среди которых был и крупнейший автозавод планеты в Ульсане. Стачка продлилась 111 дней. За это время компания, по предварительным оценкам, потеряла более $1,5 миллиарда. Руководство Hyundai и профсоюз достигли предварительного соглашения о повышении зарплат и договорились о найме новых сотрудников. Впрочем, окончательное решение еще предстоит принять на голосовании профсоюза 31 августа.
0: Культура.
1: В США на неделю приспустят государственные флаги. Так власти страны решили почтить память певицы Долли Партон, звезды музыки в стиле кантри. Она скончалась накануне на 81-м году жизни. За свою карьеру Долли Партон написала более 3000 песен, получила 11 премий Грэмми и была включена в залы славы кантри и рок-н-ролла. Благодаря певице Уитни Хьюстон песня Долли Партон «I will always love you» стала известна по всему миру.
0: Дороги.
1: В Ленинградской области построили первый в России испытательный полигон для высокоскоростной магистрали. Он находится на участке Саблино-Тосно. Здесь будут проверять все элементы будущего скоростного пути от земляного полотна до стрелочных переводов. За процессом станут следить свыше 1500 датчиков. Напомню, что первую в России высокоскоростную магистраль планируется открыть к середине 2028 года. Поезда Москва-Санкт-Петербург смогут разгоняться по ней до 400 км в час. Благодаря этому время в пути между городами, как ожидается, сократится до 2 часов 15 минут. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

бьется из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин. Собрать ребенка в школу в этом году обходится родителям в среднем в 49 тысяч рублей. Такие данные публикуют ВЦИОМ. Больше всего денег уходит на одежду и обувь, почти 28 тысяч рублей. В научном совете социологического центра отмечают, что родители стали чаще выбирать более доступные товары, активнее использовать скидки и маркетплейсы, а также сокращать количество покупок внутри отдельных категорий.
0: Столица.
1: В Москве побывал директор американского ЦРУ Джон Рэдклифф. Он прилетел накануне с необъявленным визитом на военном самолете из Риги, провел переговоры с официальными лицами и покинул страну. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на CBS News. Официальный визит главы ЦРУ не подтверждали ни Кремль, ни Белый дом.
0: Мир.
1: В Южной Корее завершилась забастовка на заводах Hyundai, среди которых был и крупнейший автозавод планеты в Ульсане. Стачка продлилась 111 дней. За это время компания, по предварительным оценкам, потеряла более 1,5 миллиарда долларов. Руководство Hyundai и профсоюз достигли предварительного соглашения о повышении зарплат и договорились о найме новых сотрудников. Впрочем, окончательное решение еще предстоит принять на голосовании профсоюза 31 августа.
0: Культура.
1: В США на неделю приспустят государственные флаги. Так власти страны решили почтить память певицы Долли Партон, звезды музыки в стиле кантри. Она скончалась накануне на 81-м году жизни. За свою карьеру Долли Партон написала более 3000 песен, получила 11 премий Грэмми и была включена в залы славы кантри и рок-н-ролла. Благодаря певице Уитни Хьюстон песня Долли Партон «I will always love you» стала известна по всему миру.
0: Дороги.
1: В Ленинградской области построили первый в России испытательный полигон для высокоскоростной магистрали. Он находится на участке Саблино-Тосно. Здесь будут проверять все элементы будущего скоростного пути от земляного полотна до стрелочных переводов. За процессом станут следить свыше 1500 датчиков. Напомню, что первую в России высокоскоростную магистраль планируется открыть к середине 2028 года. Поезда Москва-Санкт-Петербург смогут разгоняться по ней до 400 км в час. Благодаря этому время в пути между городами, как ожидается, сократится до 2 часов 15 минут. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
12: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
20: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
21: В «Ленту».
22: Подключите эквайринг в «Альфа-банке» и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
24: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
25: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
26: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
27: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство просвещения разъяснило правила приема в 10 класс. Вступительные испытания только для профильных классов. И если ребенок успешно их сдал, отказать в зачислении нельзя, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. В случае, если школа не берет ребенка в профильный класс, она обязана предложить место в классе универсального профиля. Если же мест в школе не хватает, региональные власти должны найти другое доступное общеобразовательное учреждение для ребенка.
0: Мир.
1: Российский рынок топлива получит дополнительный источник поставок. Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Казахстане будет направлять в Россию до 70% произведенных бензина и дизеля. Остальная часть останется для местных нужд. Завод в Западно-Казахстанской области работает на российском сырье, которое доставляется по железной дороге. Министерство энергетики Казахстана отметило, что предприятие не попадает под санкционные ограничения, поэтому поставки могут начаться немедленно. На Международной космической станции астронавты провели выход в открытый космос. Они у Минона и Софии Адено успешно установили новую антенну, которая обеспечивает связь станции с Землей. На это ушло 6,5 часов. Предыдущая попытка была принята 8 дней назад, но тогда специалисты успели только снять старую антенну. Сейчас на орбите работают 7 человек, в том числе наши космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.
0: Здоровье.
1: Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках стартует в России с 1 сентября. Такие мобильные пункты появятся в селах, где нет стационарных аптечных пунктов. Аптеки будут продавать самые нужные препараты, но без наркотических, спиртосодержащих или требующих особого хранения лекарств. Эксперимент продлится 3 года. Участвовать в нем готовы 11 регионов России.
0: Транспорт.
1: Также в аэропортах вводят единый стандарт медпомощи. С 1 сентября все воздушные гавани страны должны будут открыть фельдшерские здравпункты, причем по единому стандарту. Круглосуточную помощь смогут получить в них не только пассажиры, но и встречающие, провожающие, сотрудники в любом терминале или на взлетном поле. В штате каждого пункта будут заведующий, фельдшер, медсестра и санитарка. Ответственность за качество услуг станут нести не воздушные гавани, а лицензированные медицинские организации. Новые правила будут действовать до 2032 года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство просвещения разъяснило правила приема в 10 класс. Вступительные испытания только для профильных классов. И если ребенок успешно их сдал, отказать в зачислении нельзя, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. В случае, если школа не берет ребенка в профильный класс, она обязана предложить место в классе универсального профиля. Если же мест в школе не хватает, региональные власти должны найти другое доступное общеобразовательное учреждение для ребенка.
0: Мир.
1: Российский рынок топлива получит дополнительный источник поставок. Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Казахстане будет направлять в Россию до 70% произведенных бензина и дизеля. Остальная часть останется для местных нужд. Завод в Западно-Казахстанской области работает на российском сырье, которое доставляется по железной дороге. Министерство энергетики Казахстана отметило, что предприятие не попадает под санкционные ограничения, поэтому поставки могут начаться немедленно. На Международной космической станции астронавты провели выход в открытый космос. Они у Минона и Софии Адено успешно установили новую антенну, которая обеспечивает связь станции с Землей. На это ушло 6,5 часов. Предыдущая попытка была принята 8 дней назад, но тогда специалисты успели только снять старую антенну. Сейчас на орбите работают 7 человек, в том числе наши космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.
0: Здоровье.
1: Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках стартует в России с 1 сентября. Такие мобильные пункты появятся в селах, где нет стационарных аптечных пунктов. Аптеки будут продавать самые нужные препараты, но без наркотических, спиртосодержащих или требующих особого хранения лекарств. Эксперимент продлится 3 года. Участвовать в нем готовы 11 регионов России.
0: Транспорт.
1: Также в аэропортах вводят единый стандарт медпомощи. С 1 сентября все воздушные гавани страны должны будут открыть фельдшерские здравпункты, причем по единому стандарту. Круглосуточную помощь смогут получить в них не только пассажиры, но и встречающие, провожающие, сотрудники в любом терминале или на взлетном поле. В штате каждого пункта будут заведующий, фельдшер, медсестра и санитарка. Ответственность за качество услуг станут нести не воздушные гавани, а лицензированные медицинские организации. Новые правила будут действовать до 2032 года. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин. Собрать ребенка в школу в этом году обходится родителям в среднем в 49 тысяч рублей. Такие данные публикует ВЦИОМ. Больше всего денег уходит на одежду и обувь, почти 28 тысяч рублей. В научном совете социологического центра отмечают, что родители стали чаще выбирать более доступные товары, активнее использовать скидки и маркетплейсы, а также сокращать количество покупок внутри отдельных категорий.
0: Столица.
1: В Москве побывал директор американского ЦРУ Джон Рэдклифф. Он прилетел накануне с необъявленным визитом на военном самолете из Риги, провел переговоры с официальными лицами и покинул страну. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на CBS News. Официально визит главы ЦРУ не подтверждали ни Кремль, ни Белый дом.
0: Мир.
1: В Южной Корее завершилась забастовка на заводах Hyundai, среди которых был и крупнейший автозавод планеты в Ульсане. Стачка продлилась 111 дней. За это время компания, по предварительным оценкам, потеряла более $1,5 миллиарда. Руководство Hyundai и профсоюз достигли предварительного соглашения о повышении зарплат и договорились о найме новых сотрудников. Впрочем, окончательное решение еще предстоит принять на голосовании профсоюза 31 августа.
0: Культура.
1: США на неделю приспустят государственные флаги. Так власти страны решили почтить память певицы Долли Партон, звезды музыки в стиле кантри. Она скончалась накануне на 81-м году жизни. За свою карьеру Долли Партон написала более 3000 песен, получила 11 премий Грэмми и была включена в залы славы кантри и рок-н-ролла. Благодаря певице Уитни Хьюстон песня Долли Партон «I will always love you» стала известна по всему миру.
0: Дороги.
1: В Ленинградской области построили первый в России испытательный полигон для высокоскоростной магистрали. Он находится на участке Саблино-Тосно. Здесь будут проверять все элементы будущего скоростного пути от земляного полотна до стрелочных переводов. За процессом станут следить свыше 1500 датчиков. Напомню, что первую в России высокоскоростную магистраль планируется открыть к середине 2028 года. Поезда Москва-Санкт-Петербург смогут разгоняться по ней до 400 км/ч. Благодаря этому время в пути между городами, как ожидается, сократится до 2 часов 15 минут. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин. Собрать ребенка в школу в этом году обходится родителям в среднем в 49 тысяч рублей. Такие данные публикуют ВЦИОМ. Больше всего денег уходит на одежду и обувь, почти 28 тысяч рублей. В научном совете социологического центра отмечают, что родители стали чаще выбирать более доступные товары, активнее использовать скидки и маркетплейсы, а также сокращать количество покупок внутри отдельных категорий.
0: Столица.
1: В Москве побывал директор американского ЦРУ Джон Рэдклифф. Он прилетел накануне с необъявленным визитом на военном самолете из Риги, провел переговоры с официальными лицами и покинул страну. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на CBS News. Официальный визит главы ЦРУ не подтверждали ни Кремль, ни Белый дом.
0: Мир.
1: В Южной Корее завершилась забастовка на заводах Hyundai, среди которых был и крупнейший автозавод планеты в Ульсане. Стачка продлилась 111 дней. За это время компания, по предварительным оценкам, потеряла более 1,5 миллиарда долларов. Руководство Hyundai и профсоюз достигли предварительного соглашения о повышении зарплат и договорились о найме новых сотрудников. Впрочем, окончательное решение еще предстоит принять на голосовании профсоюза 31 августа.
0: Культура.
1: В США на неделю приспустят государственные флаги. Так власти страны решили почтить память певицы Долли Партон, звезды музыки в стиле кантри. Она скончалась накануне на 81-м году жизни. За свою карьеру Долли Партон написала более 3000 песен, получила 11 премий Грэмми и была включена в залы славы кантри и рок-н-ролла. Благодаря певице Уитни Хьюстон песня Долли Партон «I will always love you» стала известна по всему миру.
0: Дороги.
1: В Ленинградской области построили первый в России испытательный полигон для высокоскоростной магистрали. Он находится на участке Саблино-Тосно. Здесь будут проверять все элементы будущего скоростного пути от земляного полотна до стрелочных переводов. За процессом станут следить свыше 1500 датчиков. Напомню, что первую в России высокоскоростную магистраль планируется открыть к середине 2028 года. Поезда Москва-Санкт-Петербург смогут разгоняться по ней до 400 км в час. Благодаря этому время в пути между городами, как ожидается, сократится до 2 часов 15 минут. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр «Мягкий камамбер», «Бри», «Ашан», «Красная птица», 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее.

0: выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: В ленте. Играйте в «Лендоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл». H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Закрепить за водителями такси приоритетный доступ к заправкам предлагает Союз работников такси. По мнению общественной организации, сделать это можно через отдельные АЗС, либо организовав специальные колонки для такси на существующих заправках, задействовав в том числе службы агрегаторов. Как пишет российская газета, в сервисах таксоперевозок инициативу оценили положительно. Однако отметили, что сложно организовать приоритетную заправку для самозанятых водителей на личных автомашинах.
0: Россия.
1: В транспортных вузах страны появится обязательный курс по беспилотным системам. Как отмечают власти, до 2030 года России потребуется свыше 350 тысяч специалистов по беспилотникам. Чтобы закрыть этот кадровый разрыв, с 1 сентября студенты всех 19 транспортных вузов начнут изучать устройство дронов, навигацию, связь и управление.
0: Из-за кругов.
1: В Хабаровске выбирают название новой набережной. Интернет-голосование завершается сегодня. На выбор жителям города на Амуре власти предложили 5 вариантов. Среди них спортивная набережная, Южный берег и набережная имени Сысоева в честь известного дальневосточного писателя и краеведа. Пока лидирует спортивный вариант названия новой набережной, ее строят в рамках благоустройства индустриального района Хабаровска.
0: Мир.
1: В Японии тысячи людей вручную двигают башню замка. Здание установили на ролики и перемещают, чтобы завершить ремонт стены, поврежденной землетрясением. Реставраторы привезли около 2000 волонтеров к традиционной технике хикия. Добровольцы, взявшись за 30-сантиметровые канаты, за пару дней целиком передвинули 360-тонную башню Хиросаки на пару метров. Для них ручное перемещение здания – еще интересный опыт. Как сказал один из участников, цитирую, «это единственная возможность в жизни потянуть замок». Конец цитаты.
0: Транспорт.
1: В сентябре под Ярославлем начнется строительство пассажирского терминала аэропорта «Золотое кольцо». Подготовительные работы на площадке уже завершены. Воздушная гавань сможет принимать прямые международные рейсы, обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузоперевозки из 6 регионов. Рядом с аэропортом Ярославля построят гостиницу, парковку на 3000 мест и даже речной причал. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Закрепить за водителями такси приоритетный доступ к заправкам предлагает Союз работников такси. По мнению общественной организации, сделать это можно через отдельные АЗС, либо организовав специальные колонки для такси на существующих заправках, задействовав в том числе службы агрегаторов. Как пишет российская газета, в сервисах таксоперевозок инициативу оценили положительно. Однако отметили, что сложно организовать приоритетную заправку для самозанятых водителей на личных автомашинах.
0: Россия.
1: В транспортных вузах страны появится обязательный курс по беспилотным системам. Как отмечают власти, до 2030 года России потребуется свыше 350 тысяч специалистов по беспилотникам. Чтобы закрыть этот кадровый разрыв, с 1 сентября студенты всех 19 транспортных вузов начнут изучать устройства дронов, навигацию, связь и управление.
0: Из-за кругов.
1: В Хабаровске выбирают название новой набережной. Интернет-голосование завершается сегодня. На выбор жителям города на Амуре власти предложили 5 вариантов. Среди них спортивная набережная, Южный берег и набережная имени Сысоева в честь известного дальневосточного писателя и краеведа. Пока лидирует спортивный вариант названия новой набережной. Ее строят в рамках благоустройства индустриального района Хабаровска.
0: Мир.
1: В Японии тысячи людей вручную двигают башню замка. Здание установили на ролики и перемещают, чтобы завершить ремонт стены, поврежденной землетрясением. Реставраторы привезли около 2000 волонтеров к традиционной технике хикия. Добровольцы, взявшись за 30-сантиметровые канаты, за пару дней целиком передвинули 360-тонную башню Хиросаки на пару метров. Для них ручное перемещение здания – еще интересный опыт. Как сказал один из участников, цитирую, «это единственная возможность в жизни потянуть замок». Конец цитаты.

0: Транспорт.
1: В сентябре под Ярославлем начнется строительство пассажирского терминала аэропорта «Золотое кольцо». Подготовительные работы на площадке уже завершены. Воздушная гавань сможет принимать прямые международные рейсы, обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузоперевозки из 6 регионов. Рядом с аэропортом Ярославля построят гостиницу, парковку на 3000 мест и даже речной причал. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПД».
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство просвещения разъяснило правила приема в 10 класс. Вступительные испытания только для профильных классов. И если ребенок успешно их сдал, отказать в зачислении нельзя, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. В случае, если школа не берет ребенка в профильный класс, она обязана предложить место в классе универсального профиля. Если же мест в школе не хватает, региональные власти должны найти другое доступное общеобразовательное учреждение для ребенка.
0: Россия.
1: Поисково-спасательные работы продолжаются на строительной площадке.

0: И Амурского газохимического комплекса. Там произошел пожар, от которого пострадали свыше 150 человек. Тех, кому потребовалась госпитализация, в больницу доставили в том числе спецбортом МЧС. В числе погибших 7 граждан России и Китая. Поиски еще 9 продолжаются. Очаги возгорания на стройке газохимического комплекса у города свободно ликвидированы. Следователи расценивают случившееся как нарушение требований промышленной безопасности. Иран и Оман договорились создать временный маршрут для судов через Ормузский пролив и совместно разминировать его. Временный коридор пройдет через иранские территориальные воды. Стороны продолжат переговоры о постоянном маршруте и будущем управлении проливом. Иранские власти уточнили, что это не означает немедленного открытия Ормузского пролива. Полностью движение можно будет восстановить только по завершении конфликта с Соединенными Штатами.
1: Туризм.
0: Иностранные туроператоры и системы бронирования на Мальдивах начнут платить местный туристический налог с октября. Пока этого они могут не делать, поскольку у иностранных турфирм нет офисов на островах, однако эту лазейку мальдивские власти закрывают. Ожидается, что бюджет страны получит дополнительно свыше 100 миллионов долларов ежегодно. Ставка налога составит 17%. Как это отразится на ценах для туристов, пока не ясно. Однако эксперты критического удорожания турпутевок на Мальдивы не ожидают.
1: Транспорт.
0: В аэропортах вводят единый стандарт медпомощи. С 1 сентября все воздушные гавани страны должны будут открыть фельдшерские здравпункты, причем по единому стандарту. Круглосуточную помощь смогут получить в них не только пассажиры, но и встречающие, провожающие сотрудники в любом терминале или на взлетном поле. Новые правила будут действовать до 2032 года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как снизить расход бензина и почему дистанцию лучше мерить в секундах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

Кажется, летит маршрутка сумрак голубой. И слава богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: двухсекундная дистанция, экономный расход и первый парктроник. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле? Самое главное – систематическое обслуживание. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топливо на 10% больше. Следите за давлением в колесах. Доказано, что снижение со стандартных 2 до 1,5 атмосфер ведет к перерасходу топлива на 3%. Кстати, измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Далее, развал схождения и экономия топлива, и резину сбережете. Теперь про груз. Каждый лишний 50 килограммов вызывает перерасход топлива.

0: топлива на 5%. Полезно помнить, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива на 10%. Манера езды. Тут все ясно. Экономнее ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. И еще. Правильно выбирайте передачу. На повышенной, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход – пожалуйста. Время реакции среднестатистического водителя на возникшую ситуацию составляет обычно 1 секунду. При скорости 90 км в час этого хватает, чтобы проехать 25 метров. Еще 1 секунду нам нужно на то, чтобы нажать на педаль тормоза и начать останавливаться. Отсюда и известное правило 2 секунд. Пользоваться им достаточно просто. Для этого при движении засеките, когда идущий впереди автомобиль пересечет какую-нибудь точку, например, линию разметки. Если вы держите правильную дистанцию, то проедете через эту точку не раньше, чем пройдет 2 секунды. Для отсчета 2 секунд вполне достаточно произнести про себя в спокойном темпе числа 121-122. Первый парктроник в истории автомобилестроения был установлен на Cadillac 1951 модельного года. Изобретатель Брукс Уолкер предложил простое и элегантное решение проблемы с парковкой. В багажнике перпендикулярно продольной оси автомобиля было установлено дополнительное колесо. Работало это достаточно просто. Вы подъезжаете к парковке и видите небольшую дырку между автомобилями. Подъезжаете носом к бордюру и активируете систему, которая опускает колесо на асфальт, приподнимает карму автомобиля и быстро переносит заднюю ось в сторону бордюра. Вот так, никакой параллельной, диагональной или гламурной парковки. Зад автомобиля переносился без долгих маневров. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мяферта».
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава американского ЦРУ прилетел в Россию впервые за 5 лет. Джон Рэдклифф прибыл в Москву с однодневным визитом военным самолетом из Риги, провел переговоры с российскими официальными лицами и уже покинул страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с изданием The Washington Post пояснил, что поездка была связана с, цитирую, «контактами между спецслужбами». Конец цитаты. При этом встречи главы ЦРУ с президентом Владимиром Путиным не планировались, добавил пресс-секретарь.

0: Россия.
1: Собрать ребенка в школу в этом году обходится родителям в среднем в 49 тысяч рублей. Такие данные публикует ВЦИОМ. Больше всего денег уходит на одежду и обувь, почти 28 тысяч рублей. В научном совете социологического центра отмечают, что родители стали чаще выбирать более доступные товары, активнее использовать скидки и маркетплейсы, а также сокращать количество покупок внутри отдельных категорий.
0: Мир.
1: Российский рынок топлива получит дополнительный источник поставок. Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Казахстане будет направлять в Россию до 70% произведенных бензина и дизеля. Остальная часть останется для местных нужд. Завод в Западно-Казахстанской области работает на российском сырье, которое доставляется по железной дороге. Министерство энергетики Казахстана отметило, что поставки могут начаться немедленно. Американская администрация приостановила выдачу иммиграционных виз по всему миру. Причиной власти США называют углубленное обучение консульских сотрудников. Поэтому собеседования на выдачу визных документов переносят, сроки возобновления пока не называются. Приостановка выдачи иммиграционных виз последовала за решением суда. Он на прошлой неделе отменил запрет президента Дональда Трампа на прием заявлений от граждан 75 стран, в том числе России и Белоруссии.
0: Транспорт.
1: Двухэтажные поезда связали Ярославль и Москву. Состав «Аврора» следует без остановок в пути и преодолевает маршрут за 3 часа. Вагоны сидячие, у каждого места есть розетка, а в улучшенных вагонах кресло можно развернуть на 180 градусов. В будущем количество поездов на ярославском направлении планируется довести до 18 пар в сутки. Также в Москве. Отмечу, что ранее двухэтажные поезда «Аврора» курсировали только между Москвой и Санкт-Петербургом. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии. Выбор коммерсанта. Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Федеральное казначейство ведет работу над созданием единой бюджетной платформы, которая объединит все уровни бюджетной системы в едином контуре. Региональные и муниципальные бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды. Об этом пишет парламентская газета. Планируется, что платформа обеспечит сквозной контроль за расходами на каждом уровне и ускорит проведение платежей. При этом документооборот станет более защищенным и полностью прозрачным для всех финансовых органов. Перевод всех участников бюджетного процесса на единую платформу намечен на 2028 год. Отдельно глава правительства Михаил Мишустин поручил усилить контроль за движением бюджетных средств и своевременностью исполнения гособязательств.
0: Мир.
1: Тем временем удары Ирана ракетами и беспилотниками причинили беспрецедентный ущерб разведывательным объектам и средствам наблюдения США на Ближнем Востоке, сообщает телеканал 360 со ссылкой на NBC. По данным СМИ, эти разрушения превосходят по масштабу все последствия, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США. Для восстановления инфраструктуры могут понадобиться миллиарды долларов. Ранее появилась информация, что Вашингтон и Тегеран в ближайшие дни могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. При этом всемирное перемирие уже согласовано, в него входит свободная навигация в Ормузском проливе. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио уведомил глав внешнеполитических ведомств ряда стран, что в обозримой перспективе Вашингтон не планирует наносить новые удары по Тегерану. Одновременно с этим он не исключил, что если Иран атакует первым, то США нанесут ответный удар.
0: Россия.
1: Между тем, Россельхознадзор обратился к руководителям 7 регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить в него борщевик сосновского. Как сообщает РИА Новости, речь идет об Ивановской, Кировской, Ленинградской, Рязанской и Смоленской областях, а также Пермском крае и Республике Коми. Отмечается, что борщевик в этих районах выявляют ежегодно. Напомню, в России с 1 марта владельцы земельных участков обязаны в целях охраны земель противодействовать распространению опасных инвазивных видов, среди которых и борщевик сосновского. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Федеральное казначейство ведет работу над созданием единой бюджетной платформы, которая объединит все уровни бюджетной системы в едином контуре. Региональные и муниципальные бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды. Об этом пишет парламентская газета. Планируется, что платформа обеспечит сквозной контроль за расходами на каждом уровне и ускорит проведение платежей. При этом документооборот станет более защищенным и полностью прозрачным для всех финансовых органов. Перевод всех участников бюджетного процесса на единую платформу намечен на 2028 год. Отдельно глава правительства Михаил Мишустин поручил усилить контроль за движением бюджетных средств и своевременностью исполнения гособязательств.
0: Мир.
1: Тем временем удары Ирана ракетами и беспилотниками причинили беспрецедентный ущерб разведывательным объектам и средствам наблюдения США на Ближнем Востоке, сообщает телеканал 360 со ссылкой на NBC. По данным СМИ, эти разрушения превосходят по масштабу все последствия, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США. Для восстановления инфраструктуры могут понадобиться миллиарды долларов. Ранее появилась информация, что Вашингтон и Тегеран в ближайшие дни могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. При этом всемирное перемирие уже согласовано, в него входит свободная навигация в Ормузском проливе. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио уведомил глав внешнеполитических ведомств ряда стран, что в обозримой перспективе Вашингтон не планирует наносить новые удары по Тегерану. Одновременно с этим он не исключил, что если Иран атакует первым, то США нанесут ответный удар.
0: Россия.
1: Между тем, Россельхознадзор обратился к руководителям 7 регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить в него борщевик сосновского. Как сообщает РИА Новости, речь идет об Ивановской, Кировской, Ленинградской, Рязанской и Смоленской областях, а также Пермском крае и Республике Коми. Отмечается, что борщевик в этих районах выявляют ежегодно. Напомню, в России с 1 марта владельцы земельных участков обязаны в целях охраны земель противодействовать распространению опасных инвазивных видов, среди которых и борщевик сосновского. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутова.
0: О главном.
1: Глава Росатома заявил о контактах с Египтом в сфере строительства плавучих атомных электростанций. Об этом сообщает ТАСС. Москва и Каир также рассматривают взаимодействие в области квантовых технологий. По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, египетские власти намерены при участии Росатома создать на своей территории современный центр ядерной медицины. Он будет работать на основе исследовательского реактора, который станет комплексным решением. Кроме того, есть заявки на работу в направлении новых материалов и на центр аддитивных технологий.
0: Мир.
1: Тем временем президент США Дональд Трамп подписал меморандум о продлении экономических санкций против Кубы еще на год. Документ, с которым ознакомилась РИА Новости, продлевает действие торгового эмбарго до 14 сентября следующего года. В своем решении американский лидер заявил, что сохранение ограничительных мер отвечает национальным интересам США. Эмбарго действует с начала 1960-х годов, а в последние годы Вашингтон неоднократно ужесточал санкционное давление. Кубинские власти связывают с этими ограничениями дефицит топлива, перебои с электричеством и углубление экономического кризиса. Летом этого года правительство Кубы объявило о масштабных реформах, направленных на адаптацию к условиям усиленного давления извне. Ранее США объявили о повышении с 1 января следующего года пошлин на канадские автомобили, автокомпоненты и сталь до 50% после срыва переговоров. В ответ Оттава пообещала ввести ответные тарифы с 8 сентября.
0: Здравоохранение.
1: Между тем, Минздрав с 1 сентября обновит порядок прохождения медосмотра для допуска к здоровью.

0: Передачу нормативов ГТО, сообщает ТАСС. По новым правилам участники с первой и второй группами здоровья смогут получать допуск автоматически, без отдельного медицинского заключения. Для школьников с первой и второй группами здоровья, которые собираются участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, предусмотрен дополнительный осмотр. Понадобится консультация врача по спортивной медицине и проведение необходимых обследований. Участникам с третьей и четвертой группами здоровья потребуется пройти осмотр у терапевта и педиатра. Дети с инвалидностью смогут участвовать в соревнованиях после консультации врача по спортивной медицине с учетом индивидуальной программы реабилитации.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное. Я твое море.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какая страна может принять больше всего россиян грядущей зимой, что нужно учесть покупателям билетов в Афинский Акрополь и когда пройдут бесплатные экскурсии по Петропавловску-Камчатскому. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: выпустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какая страна может принять больше всего россиян грядущей зимой, что нужно учесть покупателям билетов в Афинский Акрополь, и когда пройдут бесплатные экскурсии по Петропавловску-Камчатскому.
0: Поехали!
2: Таиланд, Арабские Эмираты и Египет – традиционные лидеры зимних зарубежных направлений у россиян. Кто-то один из них всегда оказывается на вершине востребованности. И кто же в этот раз? Генеральный директор туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов уверен, что банк путевок сорвет Египет. До октября больше всего отдыхающих будут стремиться в Турцию, а с ноября туристы переориентируются на Египет. Он номер один. На втором месте Таиланд, на третьем Арабские Эмираты, отметил эксперт.
0: Это надо знать.
2: Туристы, покупающие билеты для прохода без очереди в Афинский Акрополь, поощряют мошенников. Попасть в древний комплекс желающих пруд-пруди. И аферисты запустили в интернете услугу с якобы проходом сюда без очереди. Греческое министерство культуры говорит, что билеты с такой услугой никогда не будут легальными. Это все проделки злоумышленников. Как пишет Вести Туризм, даже если посетитель сможет пройти без очереди на входе, ему все равно придется стоять в очереди у парадного входа, пропилей, где проход становится узким. Поэтому власти призывают туристов пользоваться официальным онлайн-ресурсом по продаже билетов для посещения Акрополя, порталом «Электронный билет греческого наследия».
0: Добро пожаловать!
2: В Петропавловске-Камчатском можно попасть на бесплатные авторские экскурсии по историческому центру. Их проведет Виктория Нелидова, победитель международного проекта «Проводники смыслов и экскурсоводы». Она подготовила полуторачасовую программу, в течение которой участники нагуляют 2 километра. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», экскурсия «Петропавловск-Камчатский. На стыке культуры веков. Сила российского единства» начнется у памятника святым апостолам Петру и Павлу. Туристы узнают об истории основания города, героической обороне 1854 года, Курильской десантной операции 1945 года и истории российского флота. По данным Камчатского выставочно-туристического центра, познавательные прогулки будут проводиться с 24 сентября по 15 октября.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все Петру.
0: Мама, как ты учила.
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что ты.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Правительство России утвердило меры поддержки продавцов, чей товар пострадал при атаках беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На поддержку смогут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели с суммой ущерба более 5% годового дохода. Также для продавцов предусмотрены отсрочки на 12 месяцев по уплате налогов.
2: Россия.
1: Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. «Это будет достаточно большой обмен, сейчас согласовываются списки», — рассказала Лантратова. О последнем на данный момент обмене пленными между Россией и Украиной сообщалось 24 августа. Он прошел по схеме 10 на 10.
2: Мир.
1: США пока не планируют наносить удары по Ирану. Вашингтон избрал другие инструменты воздействия на Тегеран, например, введение санкций. Американский госсекретарь Марко Рубио уведомил об этом глав внешнеполитических ведомств нескольких государств. В Вашингтоне допустили возобновление атак в случае, если Иран ударит первым. Об этом сообщает Axios. Такую тактику Белый дом сохранит до ноября, когда пройдут выборы в Конгресс. В этот раз 1 сентября выпадает на вторник, и у родителей есть три способа взять на этот день выходной. Можно попросить работодателя перенести один день из ежегодного оплачиваемого отпуска на эту дату. Еще вариант – взять день без сохранения зарплаты. И, наконец, отгул за ранее отработанное сверх нормы время. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.
2: Транспорт.
1: За год цены на легковые автомобили в России выросли в среднем на 9%, до 3 миллионов 510 тысяч рублей. Такие данные на июль этого года приводит «Российская газета». Как считают дилеры, осенью подорожание продолжится. Цены вырастут примерно на 3-5% относительно показателей августа. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Правительство России утвердило меры поддержки продавцов, чей товар пострадал при атаках беспилотников на объекты маркетплейса Wildberries. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На поддержку смогут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели с суммой ущерба более 5% годового дохода. Также для продавцов предусмотрены отсрочки на 12 месяцев по уплате налогов.
0: Россия.
1: Россия и Украина готовят новый обмен пленными. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Это будет достаточно большой обмен, сейчас согласовываются списки, рассказала Лантратова. О последнем на данный момент обмене пленными между Россией и Украиной сообщалось 24 августа. Он прошел по схеме 10 на 10.
0: Мир.
1: США пока не планируют наносить удары по Ирану. Вашингтон избрал другие инструменты воздействия на Тегеран, например, введение санкций. Американский госсекретарь Марко Рубио уведомил об этом глав внешнеполитических ведомств нескольких государств. В Вашингтоне допустили возобновление атак в случае, если Иран ударит первым. Об этом сообщает Axios. Такую тактику Белый дом сохранит до ноября, когда пройдут выборы в Конгресс. В этот раз 1 сентября выпадает на вторник, и у родителей есть три способа взять на этот день выходной. Можно попросить работодателя перенести один день из ежегодного оплачиваемого отпуска на эту дату. Еще вариант – взять день без сохранения зарплаты. И, наконец, отгул за ранее отработанное сверх нормы время. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.
0: Транспорт.
1: За год цены на легковые автомобили в России выросли в среднем на 9%, до 3 миллионов 510 тысяч рублей. Такие данные на июль этого года приводит «Российская газета». Как считают дилеры, осенью подорожание продолжится. Цены вырастут примерно на 3-5% относительно показателей августа. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения. Вечер.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем «Сбербанк онлайн» и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз выстраивает план долгосрочной помощи Украине. Сейчас обсуждаются параметры 7-летнего бюджетного плана на период с 28 по 34 год. Еврокомиссия выдвинула предложения, которые включают отдельную программу взаимодействия с Киевом. Предполагаемый объем поддержки Украины из бюджета Евросоюза составит 100 миллиардов евро.
2: Россия.
1: Власти будут активно развивать индивидуальное жилищное строительство. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, проводится анализ неиспользуемых участков, участков, которые переведены под индивидуальное жилье, но на них ничего не строится. Также обсуждается бесплатное выделение людям земельного участка с условием, что за 3 года человек построит на нем дом, рассказал Марат Хуснуллин. Оценки за поведение вводятся с 1 сентября в 10 школах каждого российского региона. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 26-27 учебного года, отметил министр во время выступления на Всероссийском педагогическом совещании. Напомню, оценка за поведение будет 3-уровневой – недопустимая, допустимая и образцовая. Более 70% депутатов Госдумы текущего состава рассчитывают переизбраться на новый срок по итогам сентябрьских выборов. Такое заявление сделал председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По данным спикера, парламентарии находятся в своих избирательных округах, где встречаются с жителями, изучают вопросы, волнующие граждан, готовят и вносят новые законопроекты. Выборы пройдут 18-20 сентября.
2: Транспорт.
1: Купить билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» можно будет в том числе за цифровые рубли. Эта опция оплаты станет доступна с 1 сентября. Цифровым рублем можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. Добавлю, с первого дня осени к широкому применению цифрового рубля приступят все системно значимые банки России. Об этом пишет «Прайм». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз выстраивает план долгосрочной помощи Украине. Сейчас обсуждаются параметры 7-летнего бюджетного плана на период с 28 по 34 год. Еврокомиссия выдвинула предложения, которые включают отдельную программу взаимодействия с Киевом. Предполагаемый объем поддержки Украины из бюджета Евросоюза составит 100 миллиардов евро.
2: Россия.
1: Власти будут активно развивать индивидуальное жилищное строительство. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, проводится анализ неиспользуемых участков, участков, которые переведены под индивидуальное жилье, но на них ничего не строится. Также обсуждается бесплатное выделение людям земельного участка с условием, что за 3 года человек построит на нем дом, рассказал Марат Хуснуллин. Оценки за поведение вводятся с 1 сентября в 10 школах каждого российского региона. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 26-27 учебного года, отметил министр во время выступления на Всероссийском педагогическом совещании. Напомню, оценка за поведение будет 3-уровневой – недопустимая, допустимая и образцовая. Более 70% депутатов Госдумы текущего состава рассчитывают переизбраться на новый срок по итогам сентябрьских выборов. Такое заявление сделал председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По данным спикера, парламентарии находятся в своих избирательных округах, где встречаются с жителями, изучают вопросы, волнующие граждан, готовят и вносят новые законопроекты. Выборы пройдут 18-20 сентября.
2: Транспорт.
1: Купить билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» можно будет в том числе за цифровые рубли. Эта опция оплаты станет доступна с 1 сентября. Цифровым рублем можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. Добавлю, с первого дня осени к широкому применению цифрового рубля приступят все системно значимые банки России. Об этом пишет Prime. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
7: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке «Премиум» на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Смартфоны в школах будут под запретом. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября в российских школах ученикам нельзя будет пользоваться телефонами на уроках. Но будет сделано и исключение. В случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также в других экстренных ситуациях, добавил министр. Об этом сообщает ТАСС.
0: Россия.
1: Меняются правила грузоперевозок. Нововведения коснутся контроля на границе, перевозки опасных грузов и оформления документов для скоропортящихся продуктов. Если у иностранного перевозчика есть неуплаченные штрафы, долги за платные дороги или невыплаты за ущерб от тяжелых грузовиков, ему запретят въезд до полного погашения задолженности. Обновленные правила грузоперевозок вступят в силу с 1 сентября. Контроль над Ормузским проливом перешел к США. Как утверждает Axios, Тегеран утратил контроль над водным коридором, теперь он находится под контролем Вашингтона. Большая часть пролива разминирована, все больше танкеров проходят по южной полосе коридора. Это значительно снижает влияние Ирана на мировые энергетические рынки, отмечает издание. Канада схлестнулась с Соединенными Штатами в войне пошлин. Как сообщает журнал Economist, Оттава стоит на пороге катастрофической экономической войны с Вашингтоном, в которой она не сможет победить. США с нового года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Та, в свою очередь, уже с 8 сентября введет ответные тарифы. США готовят дополнительные торговые ограничения.
0: Транспорт.
1: Издание «Автоньюз» подсчитало общие затраты россиян на выплату повышенного штрафа за езду по обочинам. Если штраф вырастет до 5000 рублей, за год нарушителям придется заплатить в общей сложности почти 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день штраф составляет 2250 рублей. Повысить его предлагает Национальный автомобильный союз. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Смартфоны в школах будут под запретом. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября в российских школах ученикам нельзя будет пользоваться телефонами на уроках. Но будет сделано и исключение. В случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также в других экстренных ситуациях, добавил министр. Об этом сообщает ТАСС.
2: Россия.
1: Меняются правила грузоперевозок. Нововведения коснутся контроля на границе, перевозки опасных грузов и оформления документов для скоропортящихся продуктов. Если у иностранного перевозчика есть неуплаченные штрафы, долги за платные дороги или невыплаты за ущерб от тяжелых грузовиков, ему запретят въезд до полного погашения задолженности. Обновленные правила грузоперевозок вступят в силу с 1 сентября. Контроль над Ормузским проливом перешел к США. Как утверждает Axios, Тегеран утратил контроль над водным коридором, теперь он находится под контролем Вашингтона. Большая часть пролива разминирована, все больше танкеров проходят по южной полосе коридора. Это значительно снижает влияние Ирана на мировые энергетические рынки, отмечает издание. Канада схлестнулась с Соединенными Штатами в войне пошлин. Как сообщает журнал Economist, Оттава стоит на пороге катастрофической экономической войны с Вашингтоном, в которой она не сможет победить. США с нового года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Та, в свою очередь, уже с 8 сентября введет ответные тарифы. США готовят дополнительные торговые ограничения.
2: Транспорт.
1: Издание «Автоньюз» подсчитало общие затраты россиян на выплату повышенного штрафа за езду по обочинам. Если штраф вырастет до 5000 рублей, за год нарушителям придется заплатить в общей сложности почти 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день штраф составляет 2250 рублей. Повысить его предлагает Национальный автомобильный союз. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 12+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Стации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские учителя смогут освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Как сообщает Минцифры, в сентябре на госуслугах откроется запись на соответствующие

0: переносе старта производства «Лада Азимут» на 2027. До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» выпустит несколько тысяч кроссоверов, а в следующем году — несколько десятков тысяч. В Казахстане готовят запрет на регистрацию в соцсетях детям до 16 лет. Соответствующее заявление сделал президент Касым Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов. По словам главы Казахстана, правительство подготовило законопроект, который предложат рассмотреть депутатам на открытии первой сессии парламента. Об этом пишет «Интерфакс». Ущерб в результате ответных ударов Ирана США понесли довольно ощутимый. Как утверждает телеканал NBC News, Исламская Республика во время серии мощных ударов по американским разведывательным объектам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке причинила США беспрецедентный ущерб, который оценивается в миллиарды долларов. Этот ущерб превосходит по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы. BMW угождает молодежи. В руководстве немецкого автопроизводителя сообщили, что они решили отказаться от привычных физических органов управления в салоне, чтобы привлечь молодую аудиторию, поскольку она быстрее осваивает голосовое и сенсорное управление. Изменение интерьеров автомобилей связано также и с развитием современных технологий, отметили в компании. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские учителя смогут освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Как сообщает Минцифры, в сентябре на госуслугах откроется запись на соответствующую программу. Бесплатно освоить работу с нейросетями смогут более 250 тысяч учителей. Программу «Искусственный интеллект в работе учителя» разработали в Яндексе. Обучение будет проходить онлайн в удобное для преподавателя время. Продолжительность курса – 36 часов.
0: Россия.
1: «АвтоВАЗ» не собирается переносить начало серийного выпуска «Лада Азимут». В компании отметили, что готовы начать серийный выпуск нового кроссовера в сентябре 2026 года. Несмотря на сообщения в прессе о переносе старта производства «Лада Азимут» на 2027. До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» выпустит несколько тысяч кроссоверов, а в следующем году несколько десятков тысяч. В Казахстане готовят запрет на регистрацию в соцсетях детям до 16 лет. Соответствующее заявление сделал президент Касым Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов. По словам главы Казахстана, правительство подготовило законопроект, который предложат рассмотреть депутатам на открытии первой сессии парламента. Об этом пишет «Интерфакс». Ущерб в результате ответных ударов Ирана США понесли довольно ощутимый. Как утверждает телеканал NBC News, Исламская Республика во время серии мощных ударов по американским разведывательным объектам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке причинила США беспрецедентный ущерб, который оценивается в миллиарды долларов. Этот ущерб превосходит по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы. BMW угождает молодежи. В руководстве немецкого автопроизводителя сообщили, что они решили отказаться от привычных физических органов управления в салоне, чтобы привлечь молодую аудиторию, поскольку она быстрее осваивает голосовое и сенсорное управление. Изменение интерьеров автомобилей связано также и с развитием современных технологий, отметили в компании. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.ru. 6+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
24: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
13: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Дорожное радио.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто...

0: Киева. Песков добавил, что о влиянии таких событий на двусторонние отношения стран пока говорить рано. Темы, которые обсуждались с главой ЦРУ в Москве, представитель Кремля не назвал.
1: Россия.
0: Продавцам автомобилей в России готовят новые обязательства. Главе Роспотребнадзора Анне Поповой направлено письмо с инициативой закрепить обязанность продавцов информировать покупателей об участии машины в ДТП и проведенных ремонтах. Предполагается, что до подписания договора покупателю будут выдавать отдельный документ с перечнем выявленных повреждений, ремонтов и замен элементов. Деньгами или в натуральном виде. Изменить вариант получения набора соцуслуг россияне могут до 1 октября. Об этом сообщили в социальном фонде. Набор соцуслуг федеральным льготникам может включать лекарства, лечебное питание, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд. Заявление о варианте получения услуг можно подать в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Подработка в ритейле и общепите – самое выгодное у велокурьеров. В августе им предлагали за смену 7700 рублей. Пешая доставка оказалась чуть менее прибыльной – 6000 рублей. Среднее предлагаемое вознаграждение по основным направлениям временной занятости в ритейле и общепите в августе составило 4900 рублей за смену. Такие данные представил сервис «Авито Подработка».
1: Транспорт.
0: Американская компания Waymo сообщила о скором начале испытаний своих беспилотных такси в Мюнхене. Сейчас ведутся переговоры с местными и федеральными властями по вопросам получения необходимых разрешений. Американцы проводят высокоточное картографирование местных улиц и тестирование с участием специалистов по автономному вождению. Запуск сервиса заказа роботакси для широкой публики запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Контакты спецслужб России и США в Кремле назвали позитивным явлением. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа. Песков добавил, что о влиянии таких событий на двусторонние отношения стран пока говорить рано. Темы, которые обсуждались с главой ЦРУ в Москве, представитель Кремля не назвал.
2: Россия.
1: Продавцам автомобилей в России готовят новые объекты.

0: обязательства. Главе Роспотребнадзора Анне Поповой направлено письмо с инициативой закрепить обязанность продавцов информировать покупателей об участии машины в ДТП и проведенных ремонтах. Предполагается, что до подписания договора покупателю будут выдавать отдельный документ с перечнем выявленных повреждений, ремонтов и замен элементов. Деньгами или в натуральном виде. Изменить вариант получения набора соцуслуг россияне могут до 1 октября. Об этом сообщили в социальном фонде. Набор соцуслуг федеральным льготникам может включать лекарства, лечебное питание, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд. Заявление о варианте получения услуг можно подать в клиентских службах соцфонда и МФЦ. Подработка в ритейле и общепите – самое выгодное у велокурьеров. В августе им предлагали за смену 7700 рублей. Пешая доставка оказалась чуть менее прибыльной – 6000 рублей. Среднее предлагаемое вознаграждение по основным направлениям временной занятости в ритейле и общепите в августе составило 4900 рублей за смену. Такие данные представил сервис «Авито Подработка». Транспорт. Американская компания Waymo сообщила о скором начале испытаний своих беспилотных такси в Мюнхене. Сейчас ведутся переговоры с местными и федеральными властями по вопросам получения необходимых разрешений. Американцы проводят высокоточное картографирование местных улиц и тестирование с участием специалистов по автономному вождению. Запуск сервиса заказа роботакси для широкой публики запланирован на конец следующего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
16: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
17: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера и или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Авторадио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моего дедушки сегодня праздник. Прошу, пожалуйста, для него поставить песню «Берега». Желаю всем отличного.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей семье, папе, маме, брату. Поставьте, пожалуйста, песню «Ты знаешь, мам». Спасибо, Дорожное радио.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем хорошего настроения и прошу песню «От Волги до Енисея».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню «Стас Михайлов, все для тебя». Спасибо вам большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У меня день рождения было 23 числа. Я хотела бы заказать песню «Чужая свадьба», которая мне очень нравится. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.
2: Легкой

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожная радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатита Мурманской области. Дорожная радио, будьте добры, пожалуйста, поставьте песню в исполнении «Синеглазый дельфин» для моих друзей. Для Данила Гавриша, для Натальи Анатольевны, Любовь Афанасьевны, Володи Гагарина. Всем желаю здоровья, счастья, удачи, всем хорошего, отличного настроения. Всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожная радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю большой привет Ивану Гришину из Ульяновска. Чтобы у него все хорошее было, заказываю для него композицию группы «Дюна» «Коммунальная квартира». С уважением, Степан. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет ольховец Ноне Болеславовне, пожелать ей счастья, успехов в ее работе, чтобы она никогда не сомневалась в себе, и заказать для нее песню Юрия Антонова «Золотая лестница».

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет своему папе. Поставьте, пожалуйста, песню «Дальнобойная» Сергея Трофимова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своей доченьке Полине. И, пожалуйста, поставьте для нее песню «Лолита» на «Титанике». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Евгений. Хочу передать поздравления семье Полищуков, Наташеньке и Игорю в подмосковный город Нахабино. Прошу заказать для них песню «Повали». Желаю им всего самого хорошего, здоровья, удачи и успехов. Спасибо вам большое, Дорожное радио.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа.

0: место, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ. Не оферта».
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей подруге Маше и заказать песню «Облака Натали». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня утром пробудилась, себя в порядок привела. Синее платье нарядилась. Вижу, он идет навстречу. Мне улыбнулся, я подошла. Сказал про южную погоду. На море точно будет шторм. А я ни слова ему в угоду. Ведь он со мною не знаком. Руку протянул, я Алексей. Имя свое я назвала. Всем радиослушателям и работникам Дорожного радио моя большая благодарность. С уважением ко всем, Валентина Николаевна. Спасибо.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: двухсекундная дистанция, экономный расход и первый парктроник. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле? Самое главное – систематическое обслуживание. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топливо на 10% больше. Следите за давлением в колесах. Доказано, что снижение со стандартных 2 до 1,5 атмосфер ведет к перерасходу топлива на 3%. Кстати, измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Далее, развал схождения и экономия топлива, и резину сбережете. Теперь про груз. Каждый лишний 50 килограммов вызывает перерасход топлива на 5%. Полезно помнить, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива на 10%. Манера езды. Тут все ясно. Экономнее ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. И еще. Правильно выбирайте передачу. На повышенной, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход – пожалуйста. Время реакции среднестатистического водителя на возникшую ситуацию составляет обычно 1 секунду. При скорости 90 км в час этого хватает, чтобы проехать 25 метров. Еще 1 секунду нам нужно на то, чтобы нажать на педаль тормоза и начать останавливаться. Отсюда и известное правило 2 секунд. Пользоваться им достаточно просто. Для этого при движении засеките, когда идущий впереди автомобиль пересечет какую-нибудь точку, например, линию разметки. Если вы держите правильную дистанцию, то проедете через эту точку не раньше, чем пройдет 2 секунды.

0: корму автомобиля и быстро переносит заднюю ось в сторону бордюра. Вот так, никакой параллельной, диагональной или гламурной парковки. Зад автомобиля переносился без долгих маневров. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России выпустят учебник по истории Украины. Как рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, пособие будет предназначено для школьников на той территории, которая сегодня еще находится под контролем киевского режима. По словам Мягкова, работа над учебником уже идет. Конкретных сроков ее завершения он не назвал. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: Социальный фонд ускорил предоставление нескольких услуг. По сообщению фонда, назначение ежемесячной денежной выплаты теперь происходит примерно на 10% быстрее, а переоформление выплаты на 15%. Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления социальных услуг. Новые власти Венгрии настроились враждебно по отношению к России. В подписанном венгерским премьером Петром Мадиером документе указано, что новое правительство страны классифицирует Россию как угрозу. «Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», говорится в документе. Об этом сообщает Der Spiegel. Издание пишет, что Мадьяр меняет внешнеполитическую ориентацию страны и прерывает линию прежнего руководства, которую считали пророссийской. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предложил защитить некоторые профессии от искусственного интеллекта. Часть профессий должна оставаться исключительно человеческими. Например, медицинские работники, ухаживающие за больными, считает Гейтс. Также Гейтс подчеркнул, что более активное использование искусственного интеллекта ведет к снижению критического мышления. Причем особенно заметна эта связь среди молодежи.
2: Транспорт.
1: Россияне все чаще сдают в зачет покупки автомобилей «Лада» китайские машины. Как рассказали в сети дилерских центров «Прагматика», на первые три месяца нынешнего года пришлось примерно 25% таких сделок. На следующие четыре уже свыше 75%. В обмен на китайские машины россияне покупают продвинутые комплектации моделей Vesta SW Cross, Искра и Гранта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Вечер.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: 12+.
1: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз выстраивает план долгосрочной помощи Украине. Сейчас обсуждаются параметры 7-летнего бюджетного плана на период с 28 по 34 год. Еврокомиссия выдвинула предложения, которые включают отдельную программу взаимодействия с Киевом. Предполагаемый объем поддержки Украины из бюджета Евросоюза составит 100 миллиардов евро.
2: Россия.
1: Власти будут активно развивать индивидуальное жилищное строительство. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, проводится анализ неиспользуемых участков, которые переведены под индивидуальное жилье, но на них ничего не строится. Также обсуждается бесплатное выделение людям земельного участка с условием, что за 3 года человек построит на нем дом, рассказал Марат Хуснуллин. Оценки за поведение вводятся с 1 сентября в 10 школах каждого российского региона. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 26-27 учебного года, отметил министр во время выступления на Всероссийском педагогическом совещании. Напомню, оценка за поведение будет 3-уровневой – недопустимая, допустимая и образцовая. Более 70% депутатов Госдумы текущего состава рассчитывают переизбраться на новый срок по итогам сентябрьских выборов. Такое заявление сделал председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По данным спикера, парламентарии находятся в своих избирательных округах, где встречаются с жителями, изучают вопросы, волнующие граждан, готовят и вносят новые законопроекты. Выборы пройдут 18-20 сентября.
2: Транспорт.
1: Купить билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» можно будет в том числе за цифровые рубли. Эта опция оплаты станет доступна с 1 сентября. Цифровым рублем можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. Добавлю, с первого дня осени к широкому применению цифрового рубля приступят все системно значимые банки России. Об этом пишет Prime. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз выстраивает план долгосрочной помощи Украине. Сейчас обсуждаются параметры 7-летнего бюджетного плана на период с 28 по 34 год. Еврокомиссия выдвинула предложения, которые включают отдельную программу взаимодействия с Киевом. Предполагаемый объем поддержки Украины из бюджета Евросоюза составит 100 миллиардов евро.
2: Россия.
1: Власти будут активно развивать индивидуальное жилищное строительство. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, проводится анализ неиспользуемых участков, участков, которые переведены под индивидуальное жилье, но на них ничего не строится. Также обсуждается бесплатное выделение людям земельного участка с условием, что за 3 года человек построит на нем дом, рассказал Марат Хуснуллин. Оценки за поведение вводятся с 1 сентября в 10 школах каждого российского региона. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Окончательное решение о введении в российских школах оценки за поведение будет принято по итогам 26-27 учебного года, отметил министр во время выступления на Всероссийском педагогическом совещании. Напомню, оценка за поведение будет 3-уровневой – недопустимая, допустимая и образцовая. Более 70% депутатов Госдумы текущего состава рассчитывают переизбраться на новый срок по итогам сентябрьских выборов. Такое заявление сделал председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По данным спикера, парламентарии находятся в своих избирательных округах, где встречаются с жителями, изучают вопросы, волнующие граждан, готовят и вносят новые законопроекты. Выборы пройдут 18-20 сентября.
2: Транспорт.
1: Купить билеты на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» можно будет в том числе за цифровые рубли. Эта опция оплаты станет доступна с 1 сентября. Цифровым рублем можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. Добавлю, с первого дня осени к широкому применению цифрового рубля приступят все системно значимые банки России. Об этом пишет Prime. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: двухсекундная дистанция, экономный расход и первый парктроник. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле? Самое главное – систематическое обслуживание. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топливо на 10% больше. Следите за давлением в колесах. Доказано, что снижение со стандартных 2 до 1,5 атмосфер ведет к перерасходу топлива на 3%. Кстати, измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Далее, развал схождения и экономия топлива, и резину сбережете. Теперь про груз. Каждый лишний 50 килограммов вызывает перерасход топлива на 5%. Полезно помнить, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива на 10%. Манера езды. Тут все ясно. Экономнее ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. И еще. Правильно выбирайте передачу. На повышенной, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход – пожалуйста. Время реакции среднестатистического водителя на возникшую ситуацию составляет обычно 1 секунду. При скорости 90 км в час этого хватает, чтобы проехать 25 метров. Еще 1 секунду нам нужно на то, чтобы нажать на педаль тормоза и начать останавливаться. Отсюда и известное правило 2 секунд. Пользоваться им достаточно просто. Для этого при движении засеките, когда идущий впереди автомобиль пересечет какую-нибудь точку, например, линию разметки. Если вы держите правильную дистанцию, то проедете через эту точку не раньше, чем пройдет 2 секунды. Для отсчета 2 секунд вполне достаточно произнести про себя в спокойном темпе числа 121-122. Первый парктроник в истории автомобилестроения был установлен на Cadillac 1951 модельного года. Изобретатель Брукс Уолкер предложил простое и элегантное решение проблемы с парковкой. В багажнике перпендикулярно продольной оси автомобиля было установлено дополнительное колесо. Работало это достаточно просто. Вы подъезжаете к парковке и видите небольшую дырку между автомобилями. Подъезжаете носом к бордюру и активируете систему, которая опускает колесо на асфальт, приподнимает карму автомобиля и быстро переносит заднюю ось в сторону бордюра. Вот так, никакой параллельной, диагональной или гламурной парковки. Зад автомобиля переносился без долгих маневров. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Российские учителя смогут освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Как сообщает Минцифры, в сентябре на госуслугах откроется запись на соответствующую программу. Бесплатно освоить работу с нейросетями смогут более 250 тысяч учителей. Программу «Искусственный интеллект в работе учителя» разработали в Яндексе. Обучение будет проходить онлайн в удобное для преподавателя время. Продолжительность курса – 36 часов.
0: Россия.
1: «АвтоВАЗ» не собирается переносить начало серийного выпуска «Лада Азимут». В компании отметили, что готовы начать серийный выпуск нового кроссовера в сентябре 2026 года. Несмотря на сообщения в прессе о переносе старта производства «Лада Азимут» на 2027. До конца нынешнего года «АвтоВАЗ» выпустит несколько тысяч кроссоверов, а в следующем году несколько десятков тысяч. В Казахстане готовят запрет на регистрацию в соцсетях детям до 16 лет. Соответствующее заявление сделал президент Касым Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов. По словам главы Казахстана, правительство подготовило законопроект, который предложат рассмотреть депутатам на открытии первой сессии парламента. Об этом пишет «Интерфакс». Ущерб в результате ответных ударов Ирана США понесли довольно ощутимый. Как утверждает телеканал NBC News, Исламская Республика во время серии мощных ударов по американским разведывательным объектам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке причинила США беспрецедентный ущерб, который оценивается в миллиарды долларов. Этот ущерб превосходит по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались американские спецслужбы.
0: Транспорт.
1: BMW угождает молодежи. В руководстве немецкого автопроизводителя сообщили, что они решили отказаться от привычных физических органов управления в салоне, чтобы привлечь молодую аудиторию, поскольку она быстрее осваивает голосовое и сенсорное управление. Изменение интерьеров автомобилей связано также и с развитием современных технологий, отметили в компании. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На дороге.